Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. 6 сентября в Челябинске состоится 6-й большой фестиваль волонтеров Южного Урала. Он пройдет в сквере «Сад камней». На площадке будут представлены волонтерские объединения, реализующие проекты в сфере помощи людям и животным, поискового и корпоративного добровольчества, поддержки старшего поколения. Для гостей подготовлены мастер-классы, образовательные лектории и мероприятия по обмену опытом. Центральным событием станет благотворительный забег волонтеров Южного Урала на дистанцию 1736 метров. Средства, собранные в рамках забега, направят на поддержку добровольческой деятельности в регионе. По улице Чистопольской в Ленинском районе Челябинска до конца августа будут временно приостанавливать движение трамваев. Взамен электротранспорт опустили автобус КМ-2. Временную приостановку движения трамваев организатор перевозок Челябинской области объясняет необходимостью работ по выправке путей. Также рабочим необходимо выровнять рельсы и обустроить переезды на улице Дзержинского. В МИАСе завершается благоустройство сквера образования. Подрядчик обустроил пешеходные дорожки, выполнены тротуары из асфальтобетона. Завершена укладка тротуарной плитки, установлены малые архитектурные формы. Особое внимание уделено озеленению. Благоустройство завершится до 1 сентября. К началу учебного года в сквере появится система освещения и видеонаблюдения. Проект сквера стал победителем всероссийского голосования 2025 года и реализуется по федеральной программе формирования комфортной городской среды. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный с переходом на южный 4-9 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 26 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Кавер на композицию группы Scorpions «Still Lovin' You» звучит на радио «Стол» в Челябинске, 7 часов и 16 минут. Я, Оля Деева, всех приветствую на волне стопроцентного комфорта. Начинаем новую неделю на календаре. Понедельник, 24 августа. Друзья, просыпаемся в хорошем настроении и с настроем на прекрасный день. В мировом бестселлере в этом часе услышим Элвиса Пресли «All Shook Up», а прямо сейчас будет Патрис Рошен «Forget Me Nots».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

ЗАС на Радио 100. Челябинске 7 часов 42 минуты. Ну что, друзья, для тех, кто не успел отдохнуть еще этим летом, возможно, уже давно отпуск закончился, и вам опять хочется получить каких-то новых ощущений и впечатлений, для вас на Радио 100 звучит рубрика «Рандеву», она о путешествиях. Рассказываем вам о разных странах и достопримечательностях, которые в этих странах можно увидеть и посетить. И сегодня отправимся в Юго-Восточную Азию и посетим государство Лаос. О нем услышите через несколько минут. Но прежде музыка, конечно же. Сейчас Шаная Твейн у нас прозвучит. That don't impress me much.

0: «Рандеву». «Рандеву» на «Радио 100». Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Бывалые путешественники считают Лаос сосредоточием едва ли не самых красивых мест во всей Азии, а уж в Юго-Восточной наверняка. А лаосцев одними из самых добродушных и гостеприимных людей на планете. Местные жители говорят, что для счастья им нужны всего лишь три составляющих – Будда, рис и манго. По мнению лаосцев, есть только один момент здесь и сейчас, так зачем переживать по пустякам? Столица Лаоса – Вьентьян. Это чуть ли не единственная столица в мире, являющаяся пограничным пунктом. Вьентьян стоит на реке Меконг, другой берег которой является территорией Таиланда. Город немаленький, в нем проживает каждый седьмой гражданин Лаоса. Обилие красных флагов, кумачевый стяг с серпом и молотом, официальный символ правящей с 1975 года Народно-революционной партии, и русская речь сопровождают наших туристов с первых шагов по лаосской земле. На русском говорит чуть ли не каждый второй взрослый. Своеобразный центр Вьентьяна – Тхатлуанг, Великая ступа, позолоченное сооружение, наиболее значимый архитектурный памятник лаосской столицы, религиозное строение и национальный символ страны. Рядом знаменитый монумент короля Сетхатхирата, к которому лаосцы приходят для того, чтобы выразить свое почтение духу владыки, успешно защищавшего свою страну от посягательств жадных соседей. И, конечно же, арка Патусай, врата победы. Она воздвигнута в середине прошлого века и посвящена борцам за независимость страны от Франции. Вечер – лучшее время для того, чтобы отправиться на столичную набережную. Закаты на берегу Меконга невероятно красивы. А с наступлением темноты можно побродить по ночному рынку. Там же распробовать всю экзотику местной кухни. В Лаосе нет морей, но есть мирового класса курорт. Так что обязательно стоит запланировать поездку в Луанг-Пхабанг. Достопримечательности в Луанг-Пхабанге с избытком. Одних храмов здесь более 30. А еще есть Королевский дворец, в котором находится Национальный музей, священный холм Пхуси, Золотой монастырь, водопад Куангси и пещеры Пак-У. В эти пещеры жители окрестных деревень приносили статуи Будды, которым по разным причинам не нашлось места в доме или храме. И теперь порядка 4000 Будд молча взирают на воды Меконга. Настоящий рай на земле – это лаосская провинция Салаван. Край потрясающих по красоте гор, водопадов и маленьких деревень, в которых всегда рады туристам. По мнению путешественников, Лаос – это настоящая машина времени. Там ты забываешь, в каком году находишься. Пока весь мир живет, уткнувшись в смартфон, в Лаосе землю пашут на быках, готовят на костре, добывают еду в лесу и слушают, как растет рис.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: Тадж-Махал звучит на Радио 100. Почти 8 часов утра в Южно-Уральской столице. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас Алан Литбо у нас прозвучит, а сразу после в эфир выйдут новости. Узнаете о происходящем в регионе.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Viens avec moi à l'hôtel d'amour. L'amour est partout. L'amour est pur et libre. Réaliser tes rêves à l'hôtel d'amour.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинской области с 1 сентября вступает в силу региональный закон об административной ответственности за нарушение правил использования электросамокатов и средств индивидуальной мобильности. Новые нормы вводят штрафы для граждан, операторов проката и их должностных лиц. Физлицам грозит от 2 до 5 тысяч рублей за передвижение на СИМ по территориям, где установлен запрет, в скверах, парках, на набережных и пляжах. Аналогичное наказание предусмотрено за оставление самоката в неположенных местах, например, посреди тротуара или у входа в здание. В Усинском округе открыли движение в поселок Магнитка. Дорожники восстановили мост через реку Еважолгу, который подмыло после дождевого паводка. Специалисты укрепили опоры, восстановили покрытие моста и барьерное ограждение. Сильный ливень прошел в начале августа. В Усинском округе было также приостановлено движение по мостам в Октябрьском и на автодороге Кусань-Азепетровск. Благодаря помощи губернатора Алексея Текслера в округ были оперативно направлены областные дорожные службы, которые быстро восстановили движение. Хоккейный клуб «Трактор» сыграл в Екатеринбурге первый товарищеский матч. При подготовке к сезону челябинцы уступили автомобилисту в овертайме со счетом 3-4. В составе черно-белых дубль оформил Нейтан Легаре. Автором первой заброшенной шайбы межсезонья стал Степан Горбунов. Далее «Трактору» предстоит участие в мемориале имени Рамазана, который пройдет с 25 по 29 августа в Магнитогорске. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный с переходом на южный 4-9 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 26 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-5505. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте. Лето, дети, книги.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Sweet Coffee, No Ordinary Love. Это был кавер на композицию Шаде. А мы идем дальше в Челябинске 8.17. С вами сегодня я, Оля Деева. Ну что, начнем новый час с музыкальных новостей. Американский актер Энтони Хопкинс выпустил свой дебютный альбом симфонической музыки. Называется он Life is a Dream. Пластинка записана филармоническим оркестром под управлением Густава Дудамеля. Можно ее уже найти на стримингах. В альбом вошли произведения, которые актер сочинял на протяжении 6 десятилетий, всего 12 композиций. Добавлю также, что Хопкинс начал играть на фортепиано в 4 года, а в подростковом возрасте писал музыку для местных театральных постановок. В 2025 году актер впервые представил свою музыку на концерте в Саудовской Аравии. Программу «Life is a Dream» тогда исполнил Королевский филармонический оркестр Великобритании. Потрясающие новости, друзья. Надеюсь, что какая-нибудь из композиций Энтони Хопкинса будет звучать и на нашей радиостанции. Но пока вернемся к плейлисту, в котором Electric Light Orchestra в мировом бестселлере прозвучит «Ticket to the Moon», а прямо сейчас A1 «Caught in the Middle».

0: Коукс, Night of the Nights на Радио 100. Челябинске 8 часов 34 минуты. Друзья, у нас в этом часе помимо музыки будет звучать рубрика «Азбука моды». Надеюсь, что многим она уже полюбилась. Каждый раз вас ждет интересный рассказ от преподавателя школы стиля имидж-клуба Светлана Марины Сухановой о известных дизайнерах, истории моды и многом другом. Сегодня Марина Суханова расскажет нам о жизни и творчестве короля моды и ароматов Юбера Живанши. Услышите много интересных подробностей из его биографии, о дружбе с Одри Хёбёрн и многом другом. Рубрика «Азбука моды» прозвучит в 8:45. Из музыки скоро «Rag & Bone Man» у нас будет с композицией «Human», а в рубрике «Summertime» сейчас Антонио Карлос Жабим.
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Сегодня наша модная азбука добралась до буквы «Ж», а посему быть рассказу о Живанши – уникальном французском дизайнере. Самый короткий рассказ о нем я бы могла составить всего из трех слов. Аристократ высокой моды. Его отец действительно имел благородное происхождение, брат унаследовал титул маркиза, а сам Юбер Живанши имел титул графа. История, кстати, не знает больше других знаменитых дизайнеров голубой крови. Красивый, талантливый, с хорошими манерами, Юбер Джеймс Марсель Тафен де Живанши открыл свой собственный модный дом в Париже уже в 25 лет. Счастливый человек. Вся жизнь его сложилась именно так, как он мечтал. Он учился у Эльзы Скиапарелли, дружил с Кристианом Диором и Кристобалем Балансиагой, одевал Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди и даже скончался, как аристократ, в собственном замке, прожив исключительно красивую и счастливую жизнь длиной в 91 год. Такие истории даже рассказывать приятно. Никаких тебе гонений, страданий, творческих метаний. Все аналитики моды обычно описывают его коллекции словами «элегантность», «безупречная простота» и «аристократичная сдержанность». Действительно, в образах от Живанши вы никогда не увидите кричащего декора, вульгарной роскоши или избыточной декоративности. Поэтому и в списке муз Юбера Живанши логично значатся элегантные Жаклин Кеннеди и Одри Хепберн. Про долгую 40 лет дружбу между Юбером и Одри вы наверняка знаете. Читали, что для этой звезды Голливуда Живанши шил платье для съемок всех ее фильмов. Что даже получил премию «Оскар» в номинации «Лучший костюмер». Что это маленькое черное платье для фильма «Завтрак у Тиффани» признано самым известным в мире киноплатьем. И самым дорогим за всю историю киноплатьем, проданным на аукционе. Почти миллион долларов. И, конечно, самым копируемым. Стоит вам снабдить свое черное платье в пол высокими перчатками, трехъярусным жемчугом и взять в руки мундштук, и вуаля, новая Одри явлена миру. В этом и заключается талант дизайнера – создать яркий образ, который люди полюбят и будут восхищаться им даже спустя 65 лет. Но я хочу поведать вам другую историю. И с мажорного лада перейти в минор. Жаклин Кеннеди – икона стиля. Непревзойденная первая леди США, имея французские корни, всегда любила и носила творения Живанши. Но став женой президента США, была вынуждена отдавать предпочтение американским маркам, скрывая свою любовь к французской моде. Живанши и Кеннеди предпочитали шифроваться и скрываться от глаз широкой публики на своих примерках нарядов от Юбера. Но после знаменитого выстрела в Далласе Жаклин Кеннеди обратилась именно к Живанши с просьбой срочно создать для нее траурный костюм для церемонии похорон президента Джона Кеннеди. Вот как вспоминал один эпизод этой работы сам Юбер. Она спросила меня: «А вы можете пришить мои жемчуга к воротнику костюма?» Я спросила: «Зачем?» И она ответила: «Потому что, когда я наклонюсь, чтобы поцеловать гроб, я не хочу, чтобы жемчуг качнулся и ударил по нему». Можете представить себе кого-нибудь еще, кто думал бы о таких вещах? Даже в такой тяжелый момент она хотела, чтобы все было безупречно. Этот безупречный черный костюм с запоминающимися черными кисточками по линии застежки жакета, шляпка-таблетка и черная вуаль помогли вдове с достоинством прожить самый сложный день ее жизни. Этот костюм был зафиксирован в тот день в миллионах кадров и навсегда вошел в историю. Как и его создатель, Юбер Живанши. Вы можете погуглить самостоятельно и увидеть творение аристократа высокой моды Юбера Живанши. А можете посмотреть иллюстрации, которыми я снабдила этот выпуск подкаста

0: проекта на странице «Радио 100» или на моей странице ВКонтакте. С вами была Марина Суханова. Мода – часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
1: Азбука моды на «Радио 100». Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Брайан Адамс, Cloud Number 9 на волне 100. Почти 9 утра в Южно-Уральской столице. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас дуэт. Услышим Тони Беннет и Эми Вайнхаус прозвучат с композицией «Body and Soul», а сразу после встречайте Елену Трубникову с актуальными мировыми новостями.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. США намерены 24 августа начать самое масштабное финансовое наступление против Ирана. Об этом написал министр финансов Скотт Бессент. Он утверждает, что Трамп задействует все ведомства и полномочия, к которым не планировал прибегать. Президент США уже объявил об экономической войне и предупредил, страны, поддерживающие Тегеран финансово, через бизнес, аэропорты, столкнутся с серьезными последствиями. Иранский МИД ответил, что санкции – это экономический терроризм и преступление против человечности, и настаивает на наказании для разработчиков и исполнителей этих мер. МВД России рекомендует при поступлении денег от неизвестного сразу связаться с банком по официальному каналу и установить источник перевода. Самостоятельно возвращать средства нельзя, только через банк или официальную функцию возврата в приложении. Тратить деньги тоже не стоит, это может быть расценено как необоснованное обогащение. Также нужно сохранять переписку и записи звонков, связанные с переводом. В Казахстане завершилось голосование на парламентских выборах. Работали более 10 тысяч участников. Выборы в Куртулай прошли по новой конституции. Однопалатный парламент из 145 депутатов. Избрание только по партийным спискам. Южная Корея в июле нарастила закупки угля из России до максимума за три года – на 334 миллиона долларов. За месяц рост составил 28%, в годовом выражении – 14%. С января по июль страна закупила угля более чем на 1,5 миллиарда долларов, что на 62% больше, чем годом ранее.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны +7 351 263 27 91, +7 351 263 99 12.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Amazonics, Like a Rolling Stone. Это была рубрика «Кавервиль» на Радио Стоун. В Челябинске 9 часов и 18 минут. В мировом бестселлере в этом часе услышим Боба Дилана и его композицию «Knocking on Heaven's Door». Расскажу вам про эту песню. Написал ее Боб Дилан в 1972 году для американского вестерна. Назывался он «Пэт Гэрретт и Билли Кид». Композиция о человеке, который стоит перед небесными вратами на пороге смерти. Возможно, кстати, эту песню вы могли слышать в очень известном фильме, который вышел в 1997 году «Достучаться до небес». Много каверов на эту композицию исполняли ее разные артисты. Пожалуй, самой известной версией считается исполнение от Guns N' Roses. Кроме того, пели «Knocking on Heaven's Door» Эрик Клэптон, Боб Марли, U2, Бон Джови, группа «Назарет» и другие. Можете послушать разные версии. Ну а у нас буквально через несколько минут прозвучит оригинал, но прежде Bruno Mars.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Кристина Агилера с композицией «Twice» на волне 100 в Челябинске 9 часов 49 минут. Друзья, кто недавно присоединился к нашей компании «Меломанов», всех приветствую, добро пожаловать. Оставайтесь, надеюсь, весь понедельник проведем вместе, слушая хорошую музыку. Я, Оля Деева, желаю вам отличного начала этой недели. «Риалто» у нас прямо сейчас, «Monday Morning».

0: Трейси Чапман, Baby, Can I Hold You, на волне 100. Почти 10 утра в Челябинске, в рубрике Люк ставим Кит Мило. Сейчас прозвучит песня, называется Just Like Heaven. А сразу после Елена Трубникова расскажет о том, что сегодня важного происходит в нашем регионе. В эфир выйдут новости.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Школьники из Магнитогорска Мария Елькина и Иван Князев получили спецприз Best Presence Award на Всемирных играх роботов в Пекине. Организаторы отметили их за достойное представление России. Ребята соревновались с более чем 1700 участниками из 20 стран и успешно выполнили все задания. А Мария справилась даже с дополнительными. Игры проходили с 19 по 23 августа в зоне Бэйцзин и Таун. 19-й Челябинский марафон стал главным спортивным событием в череде празднований 290-летия города. На старт вышли более 6 тысяч бегунов от детей до профессионалов. Впервые марафонская дистанция стала этапом спартакиады народов России, которая проходит в рамках госпрограммы «Спорт России». Победителями на 42 километра стали Илья Кривец и Наталья Леонтьева из Якутии, которая на финише обошла челябинку Анастасию Деркач всего на 26 секунд. Мэр Челябинска Алексей Ложкин пробежал 10 километров, улучшив прошлогодний результат. Первый марафон прошел в 2006 году с 40 участниками. Челгу завершил прием на бюджетные места, выполнив план на 100%. Всего подано 16 885 заявлений, на 5 тысяч больше, чем год назад. Самыми востребованными направлениями стали лингвистика, прикладная информатика, экономическая безопасность, биологический факультет и туризм. Конкурс составил 21 человек на место. Средний балл ЕГЭ вырос с 68 до 71, а 84% заявлений подано через госуслуги. Среди первокурсников – жители Челябинской области, других регионов России, а также Казахстана, Ирана и Египта. Ректор Сергей Таскаев отметил рост числа высокобальников и победителей Олимпиад. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

0: Billie Eilish, Everything I Wanted, на волне 100. Челябинске 10 часов и 16 минут. В эфире я, Оля Диева. Как всегда, держу вас в курсе музыкальных новостей. Netflix опубликует документальный фильм о певице Джессике Симпсон. Ленту снимет режиссер Джон Перлман, известный по документальному фильму о Робби Уильямсе. Картина обещает предложить глубокий взгляд на жизнь и карьеру артистки, которая была на пике славы одновременно с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Мэнди Мур. Напомню, Симпсон продала более 20 миллионов копий альбомов и снималась в одном из первых на американском телевидении реалити-шоу о знаменитостях. Назывался проект «Молодожены» и выходил в 2003-2005 годах. Кстати говоря, исполнительница недавно возобновила свою музыкальную карьеру. До этого она брала большой отпуск, в течение 15 лет музыкой не занималась. Ну, а мы вернемся к музыкальному плейлисту «Радио 100» и будем слушать «Тито и Тарантулу» в рубрике «Мировой бестселлер» «After Dark», а в «Кавервилле» прямо сейчас Лиза Оно «Unchain My Heart».
1: «Кавервилль» на «Радио 100».

0: Чака Хан, keep your head up. Ну что ж, друзья, исполнительница напоминает нам о том, что нужно не падать духом, быть бодрее, не опускать руки и верить в себя. Именно такой смысл у названия композиции. Я, Ольдеева, к этому пожеланию присоединяюсь. К тому же уверена, что сегодня нас ждет прекрасный день, теплый, музыкальный, в хорошей компании. И все это на Радио 100. Продолжаем слушать музыку. У нас сейчас рубрика «Summer Time», а в ней Майкл Фрэнкс «Now that the summer's here».
1: «Summer Time» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны плюс 7 351 263 27 91 плюс 7 351 263 99 12.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Coldplay с композицией «Cloaks» звучат в завершении этого часа в Челябинске почти 11 утра. Сейчас рубрика «Lux Time» в эфире, а в ней «Mystic Diversion» «Е-папа».
1: «Lux Time» на радио 100%.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Дагестане из-за падения обломков дрона загорелся склад «Озон». Атака произошла утром в Кумтыркалинском районе. Поврежден также объект инфраструктуры под Махачкалой. Сотрудников эвакуировали, несколько человек получили легкие травмы. Работа распределительного центра приостановлена, товары убрали с витрины. Недоставленные заказы отменят с полным возвратом денег. Прием новых поставок временно заблокирован. Медицинские организации с 1 марта 2027 года будут автоматически передавать в МВД данные о противопоказаниях к управлению автомобилем. Как пояснил депутат Сергей Леонов, сейчас настраивается обмен данными между ведомствами. При выявлении таких заболеваний, как эпилепсия, шизофрения или слепота, водителю дадут 3 месяца на внеочередное медосвидетельствование. При подтверждении диагноза права аннулируются, при отсутствии сохраняются. В базе ГАИ не будет диагноза, только отметка о медпоказаниях. Нововведение направлено на повышение безопасности дорожного движения. Южная Корея в июле нарастила закупки угля из России до максимума за 3 года – на 334 миллиона долларов. За месяц рост составил 28%, в годовом выражении – 14%. С января по июль страна закупила угля более чем на 1,5 миллиарда долларов, что на 62% больше, чем годом ранее. МВД России рекомендует при поступлении денег от неизвестного сразу связаться с банком по официальному каналу и установить источник перевода. Самостоятельно возвращать средства нельзя, только через банк или официальную функцию возврата в приложении. Тратить деньги тоже не стоит, это может быть расценено как необоснованное обогащение. Также нужно сохранять переписку и записи звонков, связанные с переводом. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Dido, Sand in My Shoes на радио «Песок в моих ботинках» называется композиция. Ну что ж, друзья, ассоциации сразу с пляжем, конечно же. Я думаю, у многих возникает. Поэтому почувствовать песок в ботинках у нас есть еще время. Пока лето, пока тепло, можно прогуляться где-нибудь в открытой обуви и запомнить вот это ощущение летнего бриза, песка в ботинках, тепла и удовольствие. Но мы продолжаем слушать музыку высшей пробы. В мировом бестселлере сейчас Queen у нас прозвучат. The show must go on.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Ага, Take On Me на Радио 100. Челябинске 11 часов 44 минуты. Ну что, друзья, хочу пригласить вас в нашу группу во ВКонтакте. Уверена, что вы есть в этой социальной сети. И иногда у вас есть пара свободных минут, чтобы посмотреть там что-то интересное. А у нас интересного много. Во-первых, все наши рубрики и программы мы выкладываем в группе в разделе «Подкасты». Вы можете их найти и на стене. Также хочу обратить ваше внимание на то, что в нашем эфире постоянно появляется что-то новое и рубрики, и программы. Возможно, не всегда вы успеваете их послушать здесь и сейчас, поэтому в группе это удобно сделать в любое время. Кроме того, именно в группе во ВКонтакте мы всегда дарим вам подарки, в частности, пригласительные билеты на разные интересные мероприятия, в театры, на концерты, поэтому следите за обновлениями на стене. Ну и если нет радиоприемника под рукой, то в группе наша музыка звучит онлайн, нон-стоп. Заходите. Скоро Крис Норман у нас будет «Some Hearts Are Diamonds», «Некоторые сердца как бриллианты». Ну а прямо сейчас Робби Уильямса послушаем. «Surrender».

0: Стефан Грей, Tender Touch, нежное прикосновение, называется композиция. В Челябинске почти полдень, продолжаем слушать музыку высшей пробы, и в рубрике «Люкс Тайм» Нора Джонс сейчас будет «Shoot the Moon».
1: «Люкс Тайм» на радио 100%.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В минувшие выходные на территории Агаповского округа несовершеннолетний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на нерегулируемый перекресток. Вместо того, чтобы пропустить автомобиль «Лада», который двигался по главной дороге, подросток выехал на перекресток, чем вызвал аварию. Кроме самого 16-летнего водителя, в салоне был его друг, которому 15, сообщает госавтоинспекция Челябинской области. Несмотря на оказание медицинской помощи несовершеннолетнему и его пассажиру, спасти последнего не удалось. 44-летнему водителю «Лады» и его 13-летнему пассажиру также оказали медицинскую помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ночь на 28 августа над Челябинской областью взойдет осетровая луна. Это августовское полнолуние, которое в этом году совпадет с глубоким частным лунным затмением. Тень Земли покроет почти 96% лунного диска, из-за чего она красится в кровавый оттенок. Название пришло из Северной Америки. Коренные народы связали полнолуние с периодом активного лова осетра. Также его называли кукурузной или зерновой луной. Наблюдать полнолуние можно с 27 по 29 августа. Максимальная фаза затмения – 28-го. В России явление будет видно преимущественно жителям западных регионов. На востоке почти не видно. Но понаблюдать за Луной, особенно через бинокль, все же стоит. Сегодня, 24 августа, в Екатеринбурге стартует женский волейбольный турнир «Спартакиада народов России». Мероприятие проходит в рамках госпрограммы «Спорт России». За трофей поборются 12 команд, включая сборную Челябинской области, сформированную на базе клуба «Динамо Митар». Южноуральская команда попала в группу «Б», где сыграет с Московской областью, Санкт-Петербургом и Саратовской областью. Турнир также станет важной частью подготовки команд к старту Суперлиги сезона 2027-28.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет ясно. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов. Завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны плюс 7 351 263 27 91 плюс 7 351 263 99 12.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кристин Леонтью «Story of my life» на Радио 112.13 в Южно-Уральской столице. Ну что, друзья, новости для тех, чьи дети пойдут в школу в этом году. Минпросвещение России масштабирует проект «Мелодии вместо звонков» на всю страну. И с 1 сентября во всех школах России вместо привычного сигнала будут звучать популярные мелодии и произведения российских и советских авторов. Весь сентябрь можно будет услышать «Дважды два четыре», «Учат в школе», «Песню первых» в современном исполнении и другие композиции. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, проект помогает воспитать гармоничную личность и приобщить ребят к музыкальной культуре через знакомство с шедеврами великих композиторов страны. Вернемся к музыке на Радио 100. В мировом бестселлере у нас Хулио Иглесиас прозвучит «История любви», а в кавервилле Роза Касат «Apologize».
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Дженнифер Лопес и Марк Энтони звучат на радио «Стол» в Челябинске, 12:33. С вами сегодня я, Ольга Деева. Друзья, периодически напоминаю, где можно слушать музыку высшей пробы, если нет радиоприемника поблизости. Мы звучим в интернете. Заходите на сайт radio100fm.ru, либо в нашу группу во ВКонтакте. И там музыка звучит нон-стоп 24 часа в сутки. Кроме того, есть мы в умной колонке. Ну, а если вдруг какая-нибудь композиция вам понравилась в эфире, не запомнили название, то на главной странице сайта есть плейлист. Вбиваете дату, примерное время, и вся информация окажется у вас перед глазами. Из музыки рубрика «Summertime» сейчас, а в ней Астрид Джильберта «Shadow of Your Smile».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
3: Программа для слушателей старше 12 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Браззавиль на волне 100. Челябинске почти час. Друзья, на этом я, Ольга Дзеева, с вами прощаюсь до завтра и оставляю наедине с музыкой. Больше никто от прослушивания любимых композиций вас сегодня отвлекать не будет. Желаю вам прекрасного понедельника. Оставайтесь вместе с нами. Впереди вас ждет огромное количество качественных музыкальных композиций. Уверена, скучать не придется. В рубрике «Люкстайм» сейчас Стиль Брюнер, Антонио Сонг, а следующий час начнется с актуальных новостей.
1: «Люкстайм» на радио 100.

0: Спорт-ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Новой Зеландии правительство внесло в парламент законопроект о запрете социальных сетей для детей до 16 лет. Под ограничения попадут TikTok, Snapchat, YouTube, соцсеть X, Instagram и Facebook, которые запрещены и заблокированы на территории Российской Федерации. Для проверки возраста платформы смогут использовать анализ аккаунта, оценку возраста по лицу и официальные документы. За нарушение грозит штраф до 10% от мирового оборота. Детей родители наказывать не планируют. Принятие закона под вопросом из-за сопротивления коалиции. Запрет на VPN не вводится. С 1 сентября в российских школах вместо звонков зазвучат мелодии современных и советских авторов. Проект Минпросвещения называется «Музыка вместо звонков». Для каждого месяца подбирается музыка, посвященная определенной памятной дате. В сентябре на переменах прозвучат «Дважды 2-4» в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова, а также современная «Песня первых» Дениса Майданова в исполнении автора Константина Томилина, детского музыкального театра «Домисолька» и Всероссийского хора первых. Прилагательное «нишевый» может стать словом года. По словам профессора РГПУ имени Герцена Натальи Козловской, понятие вышло за рамки маркетинга и стало ультрамодным. Статистика архива СМИ «Интегрум» подтверждает рост употребляемости. За весь 2024 год слово использовали 34 раза, а за первую половину 2025 уже более 60 тысяч. Лингвисты отмечают, что термин обретает новые смыслы и все чаще используется в повседневной речи в значении редкого, нестандартного или необычного. Минздрав с 1 сентября расширит перечень должностей для врачей. Анестезиологами и реаниматологами смогут работать специалисты с высшим медобразованием по ряду направлений – кардиологи, онкологи, педиатры, терапевты, нейрохирурги, травматологи и другие. Гастроэнтерологи, гериатры и кардиологи получат право занимать должности врачей по медицине здорового долголетия. Специалистам с высшим фармацевтическим образованием разрешат работать провизорами и провизорами-технологами. Ранее Минздрав уже расширил перечень должностей для медсестер и фельдшеров. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет ясно. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов. Завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Школьники из Магнитогорска Мария Елькина и Иван Князев получили спецприз Best Presence Award на Всемирных играх роботов в Пекине. Организаторы отметили их за достойное представление России. Ребята соревновались с более чем 1700 участниками из 20 стран и успешно выполнили все задания. А Мария справилась даже с дополнительными. Игры проходили с 19 по 23 августа в зоне Бэйдзин и Таун. В ночь на 28 августа над Челябинской областью взойдет осетровая луна. Это августовская полнолуние, которая в этом году совпадет с глубоким частным лунным затмением. Тень Земли покроет почти 96% лунного диска, из-за чего она красится в кровавый оттенок. Название пришло из Северной Америки. Коренные народы связали полнолуние с периодом активного лова осетра. Также его называли кукурузной или зерновой луной. Наблюдать полнолуние можно с 27 по 29 августа. Максимальная фаза затмения – 28-го. В России явление будет видно преимущественно жителям западных регионов. На востоке почти не видно. Но понаблюдать за Луной, особенно через бинокль, все же стоит. Сегодня, 24 августа, в Екатеринбурге стартует женский волейбольный турнир «Спартакиада народов России». Мероприятие проходит в рамках госпрограммы «Спорт России». За трофей поборются 12 команд, включая сборную Челябинской области, сформированную на базе клуба «Динамо Митар». Южноуральская команда попала в группу «Б», где сыграет с Московской областью, Санкт-Петербургом и Саратовской областью. Турнир также станет важной частью подготовки команд к старту Суперлиги сезона 2027-28. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет ясно. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов. Завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Ридли Скотт хочет снять Оуэна Купера из переходного возраста в экранизации «Острова сокровищ», и Apple Music начнет маркировать и музыку. Американский режиссер Ридли Скотт надеется, что в его версии «Острова сокровищ» сыграет звезда сериала «Переходный возраст» Оуэн Купер. Об этом пишет Коллидор. Кинематографист, известный по фильмам «Гладиатор» и «Дон Гуччи», приступит к съемкам в ноябре. Он заявил на мероприятии для прессы в Лондоне, что сейчас занимается кастингом для своего нового проекта. Режиссер рассматривает Купера на роль юного Джима Хокинса. Он также хотел бы привлечь к проекту Хью Гранта. На главную роль в фильме он пригласил Хью Джекмана. Сценарий будущей картины в настоящее время пишет Джек Торн, известный по «Повелителю мух». 88-летний режиссер также недавно заявил, что не намерен уходить на пенсию. По словам Скотта, он презирает саму идею прекращения работы. В ноябре кинематографист получит почетную премию «Оскар».
0: Exclusive News.
1: Стриминг Apple Music объявил о планах ввести маркировку «Сделано с помощью ИИ». Нововведение должно заработать в этом году, точные сроки неизвестны. Ставить маркировку на трек будут, если дистрибьюторы и звукозаписывающие компании сообщили стримингу, что его существенная часть была создана с помощью нейросетей. Ранее вице-президент Apple Music Оливер Шустер сообщал, что более трети всех новых ежемесячных загрузок на платформу на 100% сгенерированы искусственным интеллектом. При этом на их долю приходится всего около 0,5% от общего объема реальных прослушиваний. Недавно о похожих решениях объявляли Spotify и Яндекс.Музыка. Spotify осенью добавит бейджи и персона, и вероятная и персона в профиле. Первые получат музыканты, заявившие о своей генеративной природе. Второй бейдж создали для тех, кого заподозрят во время проверки. Сервис проверит визуальный контент артистов, но не их музыку. Новая маркировка отразит публичную идентичность, а не то, как создавалась музыка.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
3: Радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». Президент России Владимир Путин направил поздравления своему казахстанскому коллеге Касым Жомарту Токаеву в связи с победой правящей партии «Адилет» на выборах в однопалатный парламент Курултай. В своем послании он отметил, что активная явка и итоги голосования показывают доверие народа к курсу Токаева. Этот курс направлен на стабильность внутри страны, развитие экономики и защиту интересов Казахстана за рубежом. Напомню, с 1 июля в Казахстане действует новая конституция. Она предполагает переход от двухпалатного парламента к однопалатному, который называется Курултай. Армения в ближайшее время намерена начать процесс подачи официальной заявки на членство в Евросоюзе. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, представляя в парламенте программу правительства на 2026-2031 годы. Он добавил, что при этом Ереван будет прислушиваться к призывам коллег по Евразийскому экономическому союзу. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что до 2032 года в России будут востребованы сварщики, лаборанты химического анализа, токари и операторы беспилотников. Об этом пишет РИА Новости. Осенью пройдут всероссийские этапы конкурса «Лучшие по профессии». В сентябре выберут победителей в 14 номинациях. От сварщика до лаборанта и от токаря до специалиста по дронам. Все эти специальности нужны рынку, отметил министр. Россиянка Мира Андреева поднялась на 5-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации. Она улучшила свои позиции в рейтинге на одну строчку. Для Андреевой 5-е место – наивысшее в карьере. На первом месте по-прежнему теннисистка из Беларуси Арина Соболенко, ближайшие ее преследовательницы Елена Рыбакина, Казахстан, и Джессика Пегула, США.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха ночью 12 градусов тепла, завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Энтони Хопкинс выпустил свой дебютный альбом симфонической музыки «Life is a Dream», и Коллидер назвал 6 самых напряженных фильмов последних лет. Энтони Хопкинс выпустил свой первый музыкальный альбом «Life is a Dream». Пластинка записана филармоническим оркестром под управлением Густаво Дудамеля. Ее уже можно найти на стримингах, например, на Apple Music и Spotify. О том, что Хопкинс запускает карьеру музыканта в 88 лет, стало известно в июле. В альбом вошли произведения, которые актер сочинял на протяжении 60-летий, всего 12 композиций. Хопкинс начал играть на фортепиано 4 года, а в подростковом возрасте писал музыку для местных театральных постановок. В 2012 году он получил премию Classic Brit Award за участие в создании альбома And the World Goes On. В прошлом году актер впервые представил свою музыку на концерте в Саудовской Аравии. Программу Life is a Dream тогда исполнил Королевский филармонический оркестр Великобритании.
0: Exclusive News.
1: Коллидер опубликовал рейтинг 6 самых напряженных фильмов, вышедших после 2020 года. Напряженные фильмы обычно очень громкие, но лучшие из них могут почти не повышать громкость. Но в финале все равно заставят вас дрожать, пишет издание. На 6-м месте оказался фильм «Субстанция». Самый зрелищный и телесный хоррор, когда-либо показанный на экране, подчеркивает Коллидер. На 5-м месте «Падение империи». Алекс Гарланд намеренно не раскрывает истинных причин войны, чтобы показать насилие более масштабной проблемой, чем проблема одной страны. На 4-м месте «Убийца цветочной луны». На протяжении большей части фильма главная героиня в исполнении Лили Гладстоун почти не повышает голоса. Ее игра все равно оставляет более сильное впечатление, чем окружающие ее крики. На 3-м месте «На Западном фронте без перемен». Главный герой Пауль Баумер записывается в немецкую армию во время Первой мировой войны в ожидании славы, но в первых нескольких сценах окопы разрушаются. Разрушают эту иллюзию и больше ее не возвращают. На 2-м месте оказался фильм «Зона интересов». Рудольф Хесс и его жена Хедвинг растят детей в красивом доме с садом, расположенным по соседству со Свенцимом. Режиссер совсем не показывает, что происходит за этой стеной ни разу. Вы просто слышите выстрелы, крики и постоянный гул печи. Ну и 1-е место в рейтинге занял фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны +7 351 263 27 91, +7 351 263 99 12.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио Стоп представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 12 лет.
2: Всем привет, меня зовут Александра, мне 13 лет. Сегодня я расскажу о своей любимой книжке «Старуха и Зергиль». Написал Максим Горький. Очень интересно, очень познавательно. В ней очень много описания природы и человеческой натуры. Там есть сама старуха и Зергиль, и молодой парень, которому она рассказывала все свои истории из молодости. Больше всего меня впечатлило в ее молодости то, что у нее было очень много влюбленных, но не все ее любили, многие от нее отворачивались, и было очень много запутанных с ними ситуаций. Ну, она жила то бедно, то богато, постоянно переезжала в разные города, и кроме влюбленных в ее окружении никого не было. Она очень старая, очень описывает ее тело, то, что она вся хлипкая, костлявая и еле двигается. Мне очень впечатлило то, что там огромные абзацы, чистое описание, потому что там описывается очень сильно небо, где пролетали синие искры, звезды, тучи. Тучи описываются как-то странно, но при этом интересно. Максим Горький вот выражает то, что они то матовые, то глянцевые, то они большие, то маленькие. Книжка заканчивается ее очередной историей, и просто она засыпает, а молодой парень раздумывает о ее историях и о ее судьбе. Могу порекомендовать всем, потому что она очень насыщенная, интересная, и много чего можно из нее узнать полезного.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Резида Салихьянова. Я веду детские и взрослые книжные клубы в Челябинске. «Старуха и Зергиль» была создана в 1894 году, когда Максиму Горькому было всего 26 лет. Все помнят эту легенду о Данка, юноша, который вырвал из груди сердце, чтобы осветить людям путь. Перечитывая этот рассказ сегодня, я убеждаюсь в том, что это почти документальное описание психологии толпы. Люди, которых спасает Данка, сначала верят ему, потом устают, потом ненавидят. Им невыносимо, что кто-то сильнее их духом. Чужое упорство раздражает сильнее, чем собственная слабость. Когда герой выводит их к свету и падает замертво, один из спасенных наступает на его горящее сердце. Ногой. Наступает, чтобы погасить, чтобы не помнить, кем он был. Повествование идет от имени старухи Зергиль. Она рассказывает нам про еще одного красивого юношу по имени Лара. Только он не отдал людям ничего. Он смотрел на всех сверху вниз. И они просто отвернулись от него. Навсегда. Лара стал тенью и был очень одинок. Про саму старуху Зергиль можно сказать, что она прожила долгую, яркую, свободную жизнь. Любила, спасала, предавала. Жила, как хотела. А к старости осталась одна. И в ее рассказах у ночного костра слышно то, о чем она не говорит напрямую. Она тоже могла стать чьим-то светом, но не стала. Вот в чем скрыта философия рассказа, на мой взгляд. Мы просим лидеров вести нас, мы отдаем им право решать. А потом не прощаем им этого. Потому что тот, кто осветил нам путь, навсегда остается свидетелем того, кем мы были в темноте. И нам хочется погасить этот свет. Не потому что мы плохие, а потому что смотреть в него невыносимо. Этот рассказ можно прочитать за полчаса, но он задает вопросы, которые останутся с вами надолго. Кто я в этой истории? Тот, кто освещает? Тот, кто идет следом? Или тот самый «осторожный» в кавычках человек, который боится слишком яркого пламени? И может быть самый важный вопрос, когда в моей жизни появится чей-то свет? Хватит ли у меня смелости его не погасить?
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В правительстве России обсудили ход подготовки к осенне-зимнему периоду. Средний показатель по стране составляет 62%. В связи с чем вице-премьер Марат Хуснуллин поручил главам субъектов мобилизовать все ресурсы и завершить плановые мероприятия в кратчайшие сроки. Как сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области, регион готов к отопительному сезону на 74%. Подготовка идет во всех 43 муниципалитетах. Уже готовы 609 котельных, более 3500 тепловых сетей, 15 тысяч многоквартирных домов. В 2025 году в это время готовность Южного Урала к запуску тепла была на 10% меньше. Транспортный чат-бот Челябинска за неделю поступило 129 обращений от горожан. Чаще всего жители жалуются на температуру в салоне, таких заявок 31%. В основном недовольство выражают в утренние и вечерние часы, когда на улице уже прохладно, а в автобусах либо слишком жарко, либо дует, рассказали на аппаратном совещании в мэрии. 38% обращений касаются нарушения расписания, еще 31% – хамство водителей, неправильная посадка и высадка, отказ принимать безналичную оплату. Каждое обращение рассматривают индивидуально. Челябинский ледовый дворец «Уральская молния» стал тренировочной базой для сборной провинции Сычуань. Китайские конькобежцы выбрали Южноуральский спорткомплекс для подготовки к новому сезону. По словам представителей команды, условия на арене полностью соответствуют международным стандартам, что позволяет настроиться на серьезную соревновательную работу. Уже сегодня представители КНР примут участие в летнем Кубке Союза конькобежцев России, традиционных соревнованиях в Челябинске перед стартом нового зимнего спортивного сезона. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Ридли Скотт хочет снять Оуэна Купера из переходного возраста в экранизации «Острова сокровищ», и Apple Music начнет маркировать и музыку. Американский режиссер Ридли Скотт надеется, что в его версии «Острова сокровищ» сыграет звезда сериала «Переходный возраст» Оуэн Купер. Об этом пишет Коллидор. Кинематографист, известный по фильмам «Гладиатор» и «Дон Гуччи», приступит к съемкам в ноябре. Он заявил на мероприятии для прессы в Лондоне, что сейчас занимается кастингом для своего нового проекта. Режиссер рассматривает Купера на роль юного Джима Хокинса. Он также хотел бы привлечь к проекту Хью Гранта. На главную роль в фильме он пригласил Хью Джекмана. Сценарий будущей картины в настоящее время пишет Джек Торн, известный по «Повелителю мух». 88-летний режиссер также недавно заявил, что не намерен уходить на пенсию. По словам Скотта, он презирает саму идею прекращения работы. В ноябре кинематографист получит почетную премию «Оскар».
0: Exclusive News.
1: Стриминг Apple Music объявил о планах ввести маркировку «Сделано с помощью ИИ». Нововведение должно заработать в этом году, точные сроки неизвестны. Ставить маркировку на трек будут, если дистрибьюторы и звукозаписывающие компании сообщили стримингу, что его существенная часть была создана с помощью нейросетей. Ранее вице-президент Apple Music Оливер Шустер сообщал, что более трети всех новых ежемесячных загрузок на платформу на 100% сгенерированы искусственным интеллектом. При этом на их долю приходится всего около 0,5% от общего объема реальных прослушиваний. Недавно о похожих решениях объявляли Spotify и Яндекс.Музыка. Spotify осенью добавит бейджи и персона, и вероятная персона в профиле. Первые получат музыканты, заявившие о своей генеративной природе. Второй бейдж создали для тех, кого заподозрят во время проверки. Сервис проверит визуальный контент артистов, но не их музыку. Новая маркировка отразит публичную идентичность, а не то, как создавалась музыка.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Old News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Минэкономразвития России рассмотрит и проработает потенциальные меры поддержки Озон и селлеров маркетплейса, пострадавших вследствие атак БПЛА. В случае поступления такого обращения от маркетплейса, об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе министерства. Начиная с 22 августа, сразу несколько логистических объектов Озон пострадали на фоне атак беспилотников в ряде регионов. В частности, компания сообщала о пожарах на объектах в Самарской, Оренбургской областях, в Краснодаре и Махачкале. При этом в результате атак БПЛА с 18 июля повреждения получил также ряд крупных логистических объектов Wildberries в разных регионах России. Задержанная экс-глава отделения Сбербанка в Краснодарском крае Татьяна Сергиенко подозревается в посредничестве во взятке. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах. Сергиенко задержали в воскресенье. Пресс-службе Сбербанка агентство уточнили, что на момент задержания она не являлась сотрудником Сбера. Сергиенко подозревается в посредничестве во взятке для решения спора, не имеющего отношения к ее работе в банке, сказал собеседник агентства и добавил, что события эти происходили в 2023-2024 годах. Баннеры с изображением рисунка девочки на детской площадке в городе Болохово Тульской области появились в центре Москвы с надписью «Дети, рисуйте». Они посвящены ребенку, который нарисовал персонажа мультсериала «Смешарики» на резиновом покрытии площадки. В среду администрация Болохова в своих соцсетях заявила о подаче заявления в полицию на ребенка, нарисовавшего героев мультфильма. На защиту девочки встала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Также ее поддержал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Цены на отели в Сочи в период бархатного сезона этого года упадут на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. Несколько отелей предлагают скидки до 40%, также бесплатное размещение детей и другие бонусы. Некоторые отели начали вводить скидки на размещение бархатный сезон еще в июле и августе. Администрация города-курорта ранее сообщала, что единовременно там отдыхает около 200 тысяч туристов. Всего с начала года Сочи посетили 4 800 000 гостей. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха ночью 12 градусов тепла, завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны плюс 7 351 263 27 91 плюс 7 351 263 99 12.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Энтони Хопкинс выпустил свой дебютный альбом симфонической музыки «Life is a Dream», и Коллибер назвал 6 самых напряженных фильмов последних лет. Энтони Хопкинс выпустил свой первый музыкальный альбом «Life is a Dream». Пластинка записана филармоническим оркестром под управлением Густаво Дудамеля. Ее уже можно найти на стримингах, например, на Apple Music и Spotify. О том, что Хопкинс запускает карьеру музыканта в 88 лет, стало известно в июле. В альбом вошли произведения, которые актер сочинял на протяжении 6 десятилетий, всего 12 композиций. Хопкинс начал играть на фортепиано в 4 года, а в подростковом возрасте писал музыку для местных театральных постановок. В 2012 году он получил премию Classic Brit Award за участие в создании альбома And the World Goes On. В прошлом году актер впервые представил свою музыку на концерте в Саудовской Аравии. Программу Life is a Dream тогда исполнил Королевский филармонический оркестр Великобритании.
0: Exclusive News.
1: Коллидер опубликовал рейтинг 6 самых напряженных фильмов, вышедших после 2020 года. Напряженные фильмы обычно очень громкие, но лучшие из них могут почти не повышать громкость, но в финале все равно заставят вас дрожать, пишет издание. На 6-м месте оказался фильм «Субстанция». Самый зрелищный и телесный хоррор, когда-либо показанный на экране, подчеркивает Коллидер. На 5-м месте «Падение империи». Алекс Гарланд намеренно не раскрывает истинных причин войны, чтобы показать насилие более масштабной проблемой, чем проблема одной страны. На 4-м месте «Убийца цветочной луны». На протяжении большей части фильма главная героиня в исполнении Лили Гладстоун почти не повышает голоса. Ее игра все равно оставляет более сильное впечатление, чем окружающие ее крики. На 3-м месте «На Западном фронте без перемен». Главный герой Пауль Баумер записывается в немецкую армию во время Первой мировой войны в ожидании славы, но в первых нескольких сценах окопы разрушаются эту иллюзию и больше ее не возвращают. На 2-м месте оказался фильм «Зона интересов». Рудольф Хесс и его жена Хедвинг растят детей в красивом доме с садом, расположенном по соседству со Свенцимом. Режиссер совсем не показывает, что происходит за этой стеной ни разу. Вы просто слышите выстрелы, крики и постоянный гул печи. Ну и 1-е место в рейтинге занял фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». Более 700 тысяч раз южноуральцы записались к врачу через чат-бота в Максе. Сервис запустили в декабре 2025 года. И теперь жители региона активно пользуются им, чтобы решать базовые медицинские задачи дистанционно и без звонков в регистратуру, сообщил губернатор Алексей Текслер в своем канале в Максе. Через бота южноуральцы могут записаться на прием к специалисту, вызвать врача на дом и оформить закрытие больничного листа. Сервис работает без выходных, помогая разгрузить регистратуру и сделать медицинскую помощь более доступной. В минувшие выходные на большинстве рек области зафиксировали неустойчивый водный режим. Уровень воды колебался в пределах от минус 18 до плюс 20 сантиметров за сутки. Максимальный подъем зафиксировали 23 августа на реке Ай у Златоуста, сообщает Минэкология региона. Из-за возросшего притока сброс на Шершневском гидроузле скорректировали до 40 кубометров в секунду. Гидротехнические сооружения работают штатно. Замер уровня воды проводится дважды в сутки. 12 боксеров из Челябинской области поборются за медали на чемпионате России 2026 в Саранске. Главная надежда команды – мастер спорта международного класса Эдмонд Худоян, который уже 6 раз выигрывал национальное первенство и едет в столицу Мордовии за 7-м титулом. Масштабный турнир примет Огарёв-арена. Ожидается, что за награды поборются более 300 спортсменов из 60 регионов страны. С 27 августа по 2 сентября состоятся предварительные поединки. 3 сентября пройдут полуфинальные бои. 4 сентября – финалы и церемония награждения победителей.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок – здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Азбука моды на радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Сегодня наша модная азбука добралась до буквы «Ж», а посему быть рассказу о Живанши, уникальном французском дизайнере. Самый короткий рассказ о нем я бы могла составить всего из трех слов. Аристократ высокой моды. Его отец действительно имел благородное происхождение, брат унаследовал титул маркиза, а сам Юбер Живанши имел титул графа. История, кстати, не знает больше других знаменитых дизайнеров голубой крови. Красивый, талантливый, с хорошими манерами, Юбер Джеймс Марсель Тафен де Живанши открыл свой собственный модный дом в Париже уже в 25 лет. Счастливый человек. Вся жизнь его сложилась именно так, как он мечтал. Он учился у Эльзы Скиапарелли, дружил с Кристианом Диором и Кристобалем Балансиагой, одевал Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди и даже скончался, как аристократ, в собственном замке, прожив исключительно красивую и счастливую жизнь длиной в 91 год. Такие истории даже рассказывать приятно. Никаких тебе гонений, страданий, творческих метаний. Все аналитики моды обычно описывают его коллекции словами «элегантность», «безупречная простота» и «аристократичная сдержанность». Действительно, в образах от Живанши вы никогда не увидите кричащего декора, вульгарной роскоши или избыточной декоративности. Поэтому и в списке муз Юбера Живанши логично значатся элегантные Жаклин Кеннеди и Одри Хепберн. Про долгую 40 лет дружбу между Юбером и Одри вы наверняка знаете. Читали, что для этой звезды Голливуда Живанши шил платье для съемок всех ее фильмов. Что даже получил премию «Оскар» в номинации «Лучший костюмер». Что это маленькое черное платье для фильма «Завтрак у Тиффани» признано самым известным в мире киноплатьем. И самым дорогим за всю историю киноплатьем, проданным на аукционе. Почти миллион долларов. И, конечно, самым копируемым. Стоит вам снабдить свое черное платье в пол высокими перчатками, трехъярусным жемчугом и взять в руки мундштук, и вуаля, новая Одри явлена миру. В этом и заключается талант дизайнера – создать яркий образ, который люди полюбят и будут восхищаться им даже спустя 65 лет. Но я хочу поведать вам другую историю. Из мажорного лада перейти в минор. Жаклин Кеннеди – икона стиля, непревзойденная первая леди США, имея французские корни, всегда любила и носила творения Живанши. Но став женой президента США, была вынуждена отдавать предпочтение американским маркам, скрывая свою любовь к французской моде. Живанши и Кеннеди предпочитали шифроваться и скрываться от глаз широкой публики на своих примерках нарядов от Юбера. Но после знаменитого выстрела в Далласе Жаклин Кеннеди обратилась именно к Живанши с просьбой срочно создать для нее траурный костюм для церемонии похорон президента Джона Кеннеди. Вот как вспоминал один эпизод этой работы сам Юбер. Она спросила меня: «А вы можете пришить мои жемчуга к воротнику костюма?» Я спросил: «Зачем?» И она ответила: «Потому что, когда я наклонюсь, чтобы поцеловать гроб, я не хочу, чтобы жемчуг качнулся и ударил по нему». Можете представить себе кого-нибудь еще, кто думал бы о таких вещах? Даже в такой тяжелый момент она хотела, чтобы все было безупречно. Этот безупречный черный костюм с запоминающимися черными кисточками по линии застежки жакета, шляпка-таблетка и черная вуаль помогли вдове с достоинством прожить самый сложный день ее жизни. Этот костюм был зафиксирован в тот день в миллионах кадров и навсегда вошел в историю. Как его создатель, Юбер Живанши. Вы можете погуглить самостоятельно и увидеть творение аристократа высокой моды Юбера Живанши, а можете посмотреть иллюстрации, которыми я снабдила этот выпуск подкаста на странице «Радио 100» или на моей странице ВКонтакте. С вами была Марина Суханова. Мода – часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на «Радио 100». Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий и главный муфтий Уральского федерального округа Ренат Раев станут новыми почетными гражданами Челябинска. Инициативные предложения поступили от епархиального совета Челябинской епархии и регионального духовного управления мусульман региона в городскую думу. Решение о присвоении почетных званий будет рассмотрено депутатами во вторник. В Магнитогорске начался прием документов от кандидатов на пост главы города. Сам конкурс пройдет 20 октября, а срок полномочий нынешнего главы Сергея Бердникова истекает в октябре, сообщает пресс-служба Магнитогорского городского собрания депутатов. Документы от претендентов принимают до 4 сентября включительно. Конкурсная комиссия состоит из 8 членов. Четверых назначает губернатор, остальных – городское собрание. В Южноуральском госуниверситете создали умного ИИ-собеседника для рефлексирующих людей. В основе работы Сократа 2024 лежит искусство наводящих вопросов, которым владел древнегреческий философ. В отличие от психологического консультирования, здесь акцент делается не на эмоциональные проблемы, а на логическое распутывание внутренних противоречий. Чат-бот умело ведет диалог, задавая все новые вопросы, чтобы собеседник сам пришел к осознанию своих ценностей и убеждений. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Бывалые путешественники считают Лаос сосредоточием едва ли не самых красивых мест во всей Азии, а уж в Юго-Восточной наверняка. А лаосцев одними из самых добродушных и гостеприимных людей на планете. Местные жители говорят, что для счастья им нужны всего лишь три составляющих – Будда, рис и манго. По мнению лаосцев, есть только один момент здесь и сейчас, так зачем переживать по пустякам? Столица Лаоса – Вьентиан. Это чуть ли не единственная столица в мире, являющаяся пограничным пунктом. Вьентиан стоит на реке Меконг, другой берег которой является территорией Таиланда. Город немаленький, в нем проживает каждый седьмой гражданин Лаоса. Обилие красных флагов, кумачевый стяг с серпом и молотом, официальный символ правящей с 1975 года Народно-революционной партии, и русская речь сопровождают наших туристов с первых шагов по лаосской земле. На русском говорит чуть ли не каждый второй взрослый. Своеобразный центр Вьентиана – Тхатлуанг, Великая ступа, позолоченное сооружение, наиболее значимый архитектурный памятник лаосской столицы, религиозное строение и национальный символ страны. Рядом знаменитый монумент короля Сетхатхирата, к которому лаосцы приходят для того, чтобы выразить свое почтение духу владыки, успешно защищавшего свою страну от посягательств жадных соседей. И, конечно же, арка Патусай, врата победы. Она воздвигнута в середине прошлого века и посвящена борцам за независимость страны от Франции. Вечер – лучшее время для того, чтобы отправиться на столичную набережную. Закаты на берегу Меконга невероятно красивы. А с наступлением темноты можно побродить по ночному рынку. Там же распробовать всю экзотику местной кухни. В Лаосе нет морей, но есть мирового класса курорт. Так что обязательно стоит запланировать поездку в Луанг-Пхабанг. Достопримечательности в Луанг-Пхабанге с избытком. Одних храмов здесь более 30. А еще есть Королевский дворец, в котором находится Национальный музей, священный холм Пхуси, Золотой монастырь, водопад Куангси и пещеры Пак-У. В эти пещеры жители окрестных деревень приносили статуи Будды, которым по разным причинам не нашлось места в доме или храме. И теперь порядка 4000 Будд молча взирают на воды Меконга. Настоящий рай на земле – это лаосская провинция Салаван, край потрясающих по красоте гор, водопадов и маленьких деревень, в которых всегда рады туристам. По мнению путешественников, Лаос – это настоящая машина времени. Там ты забываешь, в каком году находишься. Пока весь мир живет, уткнувшись в смартфон, в Лаосе землю пашут на быках, готовят на костре, добывают еду в лесу и слушают, как растет рис.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов. Согласно указу, объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность в условиях внешних угроз, могут передаваться во временное управление. В перечень объектов, в частности, включены логистические центры, объекты ТЭК, промышленности, связи и ЖКХ. Министерство водного хозяйства Китая активировало режим экстренного реагирования на наводнение из-за приближения тайфуна Нара. Он принес сильные дожди и вызвал наводнение в южных провинциях Гуандун и Хайнань, а также в Гуансиджанском автономном районе. Российским туристам с забронированными экскурсиями на юге Китая и севере Вьетнама рекомендуется связаться с туроператором для уточнения информации о безопасности и статусе экскурсий. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Китай и Иордания призвали возобновить нормальное судоходство через Ормузский пролив и сохранить режим прекращения огня между США и Ираном. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам визита короля Иордании Абдаллы II в КНР, передает ТАСС. Стороны также выступили за достижение путем диалога и переговоров комплексного решения, которое позволит устранить причины напряженности. Китай и Иордания подчеркнули необходимость уважать суверенитет, безопасность и территориальную целостность государств региона. Россиянка Мира Андреева поднялась на 5-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации. Она улучшила свои позиции в рейтинге на одну строчку. Для Андреевой 5-е место – наивысшее в карьере. На первом месте по-прежнему теннисистка из Беларуси Арина Соболенко, ближайшие ее преследовательницы Елена Рыбакина, Казахстан, и Джессика Пегула, США. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, завтра днем плюс 29. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Summertime на радио 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
2: Радио 100.

Люкс Тайм на радио 100. It was fast.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Человек, это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
3: Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

までも。

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

trouble like